0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

Баранович FM. Радио нашего города.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Белл

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: По Раневичскому районному ЖКХ требуется рабочий зеленого строительства, слесарь по ремонту автомобилей, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, слесарь по ремонту оборудования котельной, водитель автомобиля, электрогазосварщик. Телефон 63-89-36.
3: Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 45-08-78.
4: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата. По результатам собеседования «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-10-56.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Законопроект об аквакультуре одобрен Советом Республики. В Барановичах проходит месячник по благоустройству. Число участников растет с каждым днем. Об этом и другом подробнее. На заседании Совета Республики Национального собрания одобрен проект закона об аквакультуре, рыбоводстве. Глава Минсельхозпрода Юрий Горлов отметил, что документ разработан для установления правовых и организационных основ осуществления рыбоводства, защиты прав и интересов юридических и физических лиц. Кроме того, вводится новый понятийный аппарат. В нормативном правовом акте прописаны принципы подводного сельского хозяйства с учетом экологических, социальных и экономических интересов государства, природных особенностей территорий, а также необходимости планирования и ведения дел без причинения вреда окружающей среде, уточнил руководитель министерства. 7 многодетных пар со всей Беларуси собрались в столице для участия в финале конкурса «Семья года». Одно из значимых событий первого дня – возложение цветов к стеле «Минск. Город-герой». Чита Свиридюк приехала из Кобринского района Брестской области. Супруги Дмитрий и Ольга воспитывают двух сыновей – Сергея и Максима и одну дочь Полину. Они уже не раз становились призерами различных соревнований и спортивных эстафет. Их секрет в традициях, что идут от корней. И в умении поддерживать друг друга. По словам министра труда и социальной защиты Андрея Лобовича, для семей подготовили насыщенную культурную программу, посещение дельфинария и зоопарка. А затем победителей региональных этапов ждет активная подготовка к шоу, которое состоится уже в эту субботу. Два раза в год в нашем городе проводится месячник по благоустройству. Осенний стартовал 14 сентября и продлится по 15 ноября. Фронт работ немалый. Уборка улиц, скверов, отопавшей листвы и случайного мусора. Вырубка дикорастущих кустарников, обрезка сухих деревьев и посадка новых. Покос травы, ремонт детских спортивных площадок и многое другое. Важен вклад каждого в общее дело. Традиционно компанию поддерживает молодежь. Накануне учащиеся Барановичского государственного колледжа строителей наводили порядок в молодом парке. Сегодня эстафету подхватят представители других учебных заведений. Кроме того, для местных предприятий и организаций определены дополнительные 90 локаций для ликвидации захламленности и приведения территорий в надлежащее состояние, сообщил генеральный директор Барановичского ЖКХ Дмитрий Техно.
2: 14 сентября объявлен месячник по благоустройству. Набирает он ход. Коммунальные службы активно работают по уборке улиц, скверов, парков. На сегодняшний день нам активно начинают помогать учебные заведения. Предприятия уже активно в этом участвовать. Листва еще не совсем опала, но тем не менее уже привозят и прилегающую территорию. Заканчивают обкос травы, сухие деревья обрезают. ЖЭСы сейчас уже начинают работать с людьми на квартирной жилой застройке, чтобы уже выходили и помогали нам и приводить свои дворовые территории в том числе. Если, например, у граждан нет инструмента, грабли, лопаты, это есть в ЖЭСах по месту нахождения дома, и можно будет прийти туда, предъявить паспорт, взять инструмент и потом его вернуть.
1: Продолжаем выпуск. Очереди в кабинетах, бумажные справки и бесконечные ксерокопии постепенно уходят в прошлое. Все это благодаря программному комплексу «Одно окно» на портале «Е-послуга». Данный сервис позволяет гражданам подавать заявления, прикреплять документы и получать решения по административным процедурам в электронном виде, исключая необходимость личного посещения госорганов. Удобство такого варианта оценили и местные жители. Так, за 9 месяцев текущего года в одно окно Барановичского горосполкома поступило 123 онлайн-запроса, в то время как за аналогичный период 2025-го их было только 12. Об этом рассказал начальник службы Михаил Шляков. По его словам, самой востребованной опцией среди населения по-прежнему остается постановка ребенка в детский сад в дистанционном формате. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: вами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
2: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
6: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Когда мебель делают с заботой, ей доверяют. У нас тысячи решений для всего дома. Диваны, спальни, кухни, матрасы. Больше 3000 модулей. Наш бренд отмечен знаком качества и премией «Народная марка». А значит, выбирают не только эксперты, но и покупатели. «Пинск Древ». Стильно, удобно, выгодно. Приходите в наши салоны. Мы вдохновим вас на покупку.
3: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
7: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: Баранович ФМ новости.
1: Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Работников культуры наградили грамотами и благодарностями в Барановичах. Об этом и другом подробнее. Содружество независимых государств имеет все предпосылки для дальнейшего развития и роста. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в Туркменистане на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ. Диалог высокого уровня предшествовал встрече глав государств СНГ. Белорусскую сторону представляет глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков. В центре внимания культурно-гуманитарное сотрудничество, безопасность, правоохранительная сфера и повышение взаимодействия ведомств. Руководитель МИД также пообщался с главой профильного ведомства Туркменистана Рашидом Миредовым. Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы углубления взаимодействия. Напомним, рабочий визит в Туркменистан 8-9 октября совершит президент Беларуси. Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. В Минске в овальном зале Дома правительства состоялось совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания. В списке широкий профиль вопросов. В частности, сенаторы одобрили проект закона, касающийся вопросов мелиорации земель. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, внесение изменений в нормотворчество обусловлено необходимостью актуализации положений с учетом практики и направлено на совершенствование госрегулирования в сфере. Так устанавливается месячный срок для вовлечения в сельскохозяйственный оборот территории после приема объекта в эксплуатацию, на которой велись работы. Если период выпадает на осенне-зимнее время, при наступлении благоприятного сезона, но не позднее мая следующего года. Мера направлена на исполнение требований главы государства по вовлечению в оборот угодий. Их профессия – делать будни людей ярче, приобщать к прекрасному и хранить традиции предыдущих поколений. День работников культуры отметит страна во второе воскресенье октября. Особая дата в календаре станет поводом для поздравлений творческих коллективов, музыкантов, музейных работников, библиотекарей, актеров и художников, а также специалистов, которые работают на результат, но обычно не видны широкой аудитории. В Барановичах труд многочисленных профессионалов своего дела отметили в стенах детской музыкальной школы искусств. Начали со скорбного момента. Минутой молчания почтили память ушедшей из жизни коллеги директора Барановичского концертного оркестра Нины Прихач. Присутствующим со словами благодарности за преданность выбранному пути обратился заместитель председателя горосполкома Вадим Щербаков.
2: То, что мы сегодня видим, то, что делает наша культура, начиная от простого технического работника, заканчивая начальником, каждый из вас на своем месте. Делайте наш город центром притяжения. Спасибо за этот год, который отработали, те праздники, мероприятия, все те ремонты, которые вы провели летом, все большие молодцы. Каждый из вас, еще раз говорю, внес свою частичку души, сердца, то, чтобы наши горожане и наши гости чувствовали уровень нашего города.
1: Лучшие педагоги школ искусств и музыкального колледжа Барановичей, хореографы, руководители и участники ансамблей и коллективов, хранители истории в музее и выставочном зале, а также сотрудники библиотек получили грамоты и благодарности горосполкома, Совета депутатов, отдела культуры и профсоюзные награды. Марафон теплых слов культурная общественность города будет слышать до конца недели на мероприятиях областного и республиканского значения. И о спорте. Футболисты Барановичей сыграют на выезде в 24-м туре высшей лиги чемпионата страны. В субботу, 10 октября, местный клуб встретится с гродненским «Неманом». Начало в 19:00. Поединок в Гродно пройдет после международной паузы на игры сборных. В этом промежутке красно-синие проверили свое мастерство в дерби против молодежной сборной Беларуси, установив на табло боевую ничью. Сейчас состав разместился на 11-й позиции. У подопечных Романа Киренкина в активе 25 баллов. В октябре спортсмены порадуют болельщиков и на домашнем поле 17 и 30 числа. К новостям компании. Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 45-08-78. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
5: Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Президент Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий кадровые изменения в судебной системе. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Назначены новые руководители ряда структур. Продлены полномочия некоторых действующих председателей. В их числе Татьяна Тупик, которая заняла пост председателя Минского городского суда на новый 5-летний срок. Руководящий корпус пополнился 20 фамилиями. Все они до этого работали в профильной сфере правоохранительных и налоговых органах, таможне, адвокатуре и банковской отрасли. В Совете Республики одобрили 3 законопроекта. Господдержку получит перспективная отрасль национальной экономики рыбоводства в рамках принятого документа об аквакультуре. К 2035 году запланировано строительство 8 крупных объектов с суммарной площадью более 7 тысяч тонн. В фокусе сенаторов изменения в сфере мелиорации земель. Новшество в том, что ответственность за вовлечение угодий несет хозяин, и в месячный срок он должен обработанную территорию ввести в оборот. Одобрен акт об идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продуктов животного происхождения. Также о лицензировании дополнительного обучения детей и молодежи, доложил министр образования Андрей Иванец. Напомним, глава государства поручал разобраться с этим вопросом, гарантировать безопасность детей в центрах развития и уравнять условия для государственного и частного бизнеса. Люди с большими сердцами, которые не боятся трудностей и готовы прийти на помощь в любой момент. Закон о волонтерстве обсудили в Барановичах на заседании общественно-политического центра городского отделения белорусской партии «Белая Русь». Как отметила руководитель Елена Соловей, присутствие спикеров из различных сфер позволило взглянуть на тему с разных сторон. Свое мнение высказали представители Красного Креста, активисты БРСМ, студенты и представители университета. Каждый делился опытом и видением того, как должна быть устроена деятельность. Прозвучало предложение о создании общей республиканской базы добровольцев. Это помогло бы систематизировать учет и понимать, сколько людей готовы подставить плечо. Обсуждались формы благодарности за безвозмездный труд, например, в форме присвоения звания «почетный волонтер». В целом диалог показал, направление активно развивается и назрела необходимость упорядочить ее правовые аспекты, сохранив при этом главные принципы – добровольность и бескорыстность. Новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на южный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

И слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье и компас не

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Орденов и медалей удостоены 11 сотрудников силовых структур и военно-промышленного комплекса. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе лидера республики. Государственные награды присуждены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, умело организованные безупречные действия по всестороннему, полному и объективному расследованию преступлений, инициативность и смелость при проведении аварийно-спасательных работ. Медалью за отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций отмечен представитель Брестской области, старший инструктор по вождению пожарной машины части номер 1 Березовского РУЧС Сергей Раткевич. В Беларуси пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Матери 14 октября и Дню Отца 21 октября. Промежуток между этими датами называют неделей родительской любви. В стране состоятся форумы, акции, концерты, посвященные семье, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. В преддверии праздников 10 октября в Минске соберутся участники заключительного тура 7-го республиканского конкурса «Семья года», где многодетные супруги расскажут о себе и представят творческие номера. Финал еще одних состязаний «Семья. Служим вместе» намечен на 15 октября.

0: мониторинг жилых объектов на территории ЖЭСов номер 2, 4 и 5. Всего спасатели посетили 781 квартиру, где проживают одинокие престарелые люди, инвалиды, многодетные семьи и другие лица из уязвимой категории. Мероприятие проводилось в рамках СПМ «Дом без пожара». Сотрудники уделили повышенное внимание состоянию печей, а также наличию и работоспособности автономных пожарных извещателей. Не обошлось без замечаний. Выявлено 64 нарушения. Однако хозяевам не просто указали на недочеты, но и подробно разъяснили, как их устранить. В завершении визита вручили тематические памятники и листовки с важной информацией о причинах возгораний и правилах поведения при задымлении помещений, рассказал инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью ГРУЧС Кирилл Санчук.
1: МЧС напоминает, чтобы не стать заложником чрезвычайной ситуации, соблюдайте правила пожарной безопасности. Не курите в постели и не выбрасывайте непотушенные сигареты. Следите за исправностью печей и дымоходов, а также не оставляйте топящуюся печь без присмотра и не используйте для розжига легко воспламеняющиеся жидкости. Пресекайте детскую шалость с огнем и не оставляйте малолетних детей без присмотра. Установите в домовладениях автономные пожарные извещатели. Они способны на ранней стадии предупредить беду и спасти жизнь. В случае пожара звоните в службу спасения по номерам 101 или 112.
0: К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей для обучения по рабочим профессиям, востребованным на рынке труда из числа безработных и незанятых в экономике граждан, в том числе и граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет с последующим трудоустройством в организациях города. За дополнительной информацией обращаться: улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5. Телефоны 64-08-69, 64-93-62. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 13-15 выше 0.

0: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Баранович ФМ.
1: И опять бессонница, спутница до утра, его фото у ее лица, одинокой девочки, что грустит по мальчику, думая, что без него не справится.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 13-15 выше 0.

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM Инди-рок. Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Добрый день, друзья. Эфирное время 11.11 на одной волне. С вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Сегодня у нас практически маленькое лето посредине октября. Солнце, тепло обещают до 21 градуса. И, казалось бы, надо просто радоваться, но есть одна проблемка. Мы-то уже знаем, что буквально через пару дней все будет совершенно иначе. И вот этот погодный контраст иногда действует на настроение интереснее, чем сама погода. Сегодня мы ходим и улыбаемся, и говорим, ну какой же прекрасный октябрь. А уже буквально послезавтра открываем дверь, чувствуем холодный воздух и говорим, ну все, осень, конец. Хотя, если подумать, ничего страшного-то не произошло. Просто вчера было плюс 21, а сегодня стало холоднее. И мне кажется, сегодня самое время поговорить именно об этом. Как пережить переход от тепла к холоду так, чтобы вместе с температурой за окном не падало и наше настроение. Ну и заодно подготовимся к похолоданию, потому что хорошая подготовка – это когда завтра вы достаете куртку не со словами «Ох, караул», а спокойно говорите «Ну да, осень пришла, и мы готовы». Остаемся на одной волне, улыбаемся этому дню. Ну и вперед!

0: chest.
1: Blow it like that.
2: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
3: Реклама.
4: Размер платежа имеет значение.
5: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
6: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
5: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
6: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
5: И по телефону 146.
7: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
8: Телефон рекламной службы 60 36 36.
9: Слушай свое. На Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи ФМ. Есть интересный эффект. Если несколько дней подряд было прохладно, а потом температура поднимается, нам кажется, ну все классно, так тепло. А вот если после плюс 20 вдруг становится плюс 12, кажется, будто наступила зима. Хотя плюс 12 само по себе не такая-то и экстремальная температура. Просто организм уже привык к другому. Это примерно как с водой. Если вы только что зашли или вышли из горячего душа, обычная комнатная температура кажется прохладной. А если вы пришли с улицы зимой, в квартире кажется невероятно тепло. И получается, наше ощущение холода зависит не только от цифры на градуснике, но и от того, к чему мы успели привыкнуть. Поэтому совсем скоро, когда градусники покажут плюс 13 после сегодняшних плюс 21, нам, конечно, будет непривычно. И вот здесь есть маленький психологический трюк. Не сравнивать каждый осенний день с сегодняшним. Потому что если завтра будет плюс 10, мы можем сказать: «Ох, как холодно!» А можем сказать: «Ну все, сегодня у нас уже настоящий октябрь». Пойти за горячим кофе и насладиться этим тоже. А температура ведь, она одна, а настроение может быть совершенно разным. Вот так, друзья, готовимся к осени, которая уже приближается к нам, более прохладной. Но я спешу напомнить, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте любимых людей с праздниками и, конечно же, делитесь осенним настроением. Пугают ли вас уже приближающиеся холода, либо же вы уже накупили осенних обновок и готовы врываться в холода в новом стиле, в новом амплуа и с хорошим настроением. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир хорошей музыкой. Эд Ширан на трек-листе.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Медалью Франциско Скорины награжден председатель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по культуре Николай Бурляев. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Николай Бурляев удостоен почетного знака отличия за активную творческую, общественную и государственную деятельность, значительный личный вклад в развитие белорусско-российских связей в сфере культуры. Контингенты войск из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана направляются в Беларусь, где с 12 по 16 октября состоятся командно-штабное учение ОДКБ «Нерушимое братство 2026» и специальное «Барьер 2026», сообщает Белта. Начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков особо подчеркнул, что все проводимые мероприятия являются плановыми, не направлены против третьих стран и имеют целью совершенствование слаженности органов управления и войск, а также поддержание готовности, формирование сил и средств к выполнению задач по предназначению в интересах обеспечения коллективной безопасности. Продолжаем выпуск. Профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения провели сотрудники отделения ГАИ Барановичского РОВД на территории Жемчужинского и Новомышского сельских советов. Цель – повысить осведомленность жителей о причинах ДТП с участием велосипедистов и водителей средств персональной мобильности, проинформировать о порядке регистрации электрического транспорта, ранее относившегося к категории СПМ, отметил старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД Игорь Гордейко. Правоохранители акцентировали внимание на использовании фонарей и световозвращающих элементов в темное время суток, правилах пересечения проезжей части. С участниками акции проведены разъяснительные беседы и вручены тематические листовки. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 13-15 выше 0.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Реклама.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
4: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одзенне белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Барановичи FM. Пришло время посмотреть, что звезды приготовили для нас сегодня. Гороскоп на 100.0 FM. Овны. Не торопитесь все делать одновременно. Сегодня лучше выбрать одну задачу и действительно ее закончить. Тельцы. День хорошо подходит для бытовых дел, навести порядок, что-то купить для дома, разобрать шкаф. Возможно, именно там обнаружится вещь, которую вы искали последние полгода. О, да, периодически такие ревизии помогают найти интересные артефакты. Близнецы. Сегодня может появиться интересная идея. Не отмахивайтесь от нее только потому, что сначала она кажется немного странной. Наверное, все гениальные идеи сначала кажутся всем немного странными. Поэтому, близнецы, вперед! Раки. Прислушайтесь к себе. Иногда организм очень честно говорит, чему ему хочется. Тепла, отдыха или чего-нибудь вкусного. Да, стоит только прислушаться к себе, к организму и, возможно, позволить себе то, чего так хочется. Львы. Хороший день, чтобы напомнить о себе, позвонить человеку, с которым давно не разговаривали, или, наконец, написать то самое сообщение. Намек принят львами, да? Идем вперед. Девы, не пытайтесь сегодня контролировать абсолютно все. Некоторые вещи прекрасно справятся без вашего участия. И вот такое бывает, девы, да-да-да. Весы. День располагает к приятным покупкам, но прежде чем покупать пятую свечу, подумайте, действительно ли дома осталось место для пятой свечи. Это да, вот периодически весам, да и не только весам,

вот такой фильтр, понимать, что нужно покупать, а что нет. Вот действительно, изначально подумайте, к чему и как вы можете применить свою покупку. Скорпионы. Может захотеться перемен. Начните с маленьких, новый маршрут, новое блюдо, новый плейлист, ну а потом все как в тумане. Стрельцы. Сегодня вам может особенно не хватать движения. Даже обычная прогулка после работы пойдет на пользу. Ну, конечно, в такую погоду, я думаю, что не только стрельцам, а всем нам не помешает устроить себе ту самую осеннюю, красивую и теплую прогулку. Козероги. Не откладывайте то, что можно сделать сегодня за 15 минут. Завтра вы будете благодарны себе сегодняшнему. Да, наверняка у каждого есть такие ситуации, когда ты что-то такое вот не очень-то чего хотела сделать, сделал уже сегодня, и завтра ты такое думаешь, ох, какой же я молодец, сделал это уже вчера. Водолеи. День хорош для общения и неожиданных разговоров. Иногда именно случайная беседа подбрасывает отличную идею. Да, стоит только углубиться в свои мысли и фантазии. Рыбы. Позвольте себе немного замедлиться. Не каждый день должен быть продуктивным на 100%. А почему бы и нет? Да, рыбы, замедлитесь, плывите по течению. А продуктивность, возможно, она завтра проснется. Ну а вообще пусть сегодняшний прогноз будет теплым, даже если за окном совсем не лето, но тем не менее солнышко нас сегодня еще радует. А тем временем мы с вами, друзья, приближаемся к полудню. Это значит, впереди еще целых 2 часа дневного эфира, очень много интересного. А в начале следующего часа расскажу вам о праздниках сегодняшнего дня, 8 октября, что мы можем с вами отпраздновать. Также поговорим о том, что нам советует Луна, лунный календарь, в него мы тоже заглянем. Продолжим говорить о том, как же сделать этот переход от теплой осени к холодной максимально легким и приятным. И хорошая новость. В обеденный час у нас состоится розыгрыш. Разыграем вкуснейшую шаурму от Донер Рум. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама.
2: Когда мебель делают с заботой, ей доверяют. У нас тысячи решений для всего дома. Диваны, спальни, кухни, матрасы. Больше 3000 модулей. Наш бренд отмечен знаком качества и премией «Народная марка». А значит, выбирают не только эксперты, но и покупатели. «Пинск Древ». Стильно, удобно, выгодно. Приходите в наши салоны. Мы вдохновим вас на покупку.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 8 октября на календаре 12.11 на студийных, и мы продолжаем. Пришло время заглянуть в календарь. Сегодня, 8 октября, у нас сразу несколько интересных поводов, чтобы улыбнуться, и интересных праздников. Поехали, знакомимся. Итак, Всемирный день зрения. Отмечают его каждый год во второй четверг октября. И в 2026 году это как раз сегодня. Представьте, уже второй четверг октября идет. А цель серьезная – напомнить, что забота о глазах должна быть доступной для всех, а не только для тех, кто живет рядом с хорошей клиникой. По данным ВОЗ, не менее 2 миллиардов человек на планете имеют нарушение зрения. И примерно у миллиарда из них проблему можно было бы предотвратить или вовремя вылечить. Так что сегодня хороший повод проверить зрение самим и напомнить близким, особенно тем, кто и так нормально видит, просто буквы стали маленькими. Экранам тоже пора дать отдых. Время от времени переводите взгляд вдаль, глаза скажут спасибо. Также от такого серьезного праздника, серьезной акции, переходим к интересному. Сегодня отмечается Всемирный день осьминога. Да, 8 число на календаре. Осьминог тоже как будто бы с восьмерочкой связан у нас. Да, переходим к самому обаятельному существу океана. Этот праздник отмечают 8 октября, и посвящен он тому, чтобы напомнить о красоте и уме осьминогов, а заодно о том, что им угрожают загрязнение морей и рыбные фермы. Кстати, интересные факты. У осьминога 3 сердца. 2 гоняют кровь через жабры, а 1 по всему телу. Кровь у осьминогов голубая, а в каждом из 8 щупальцев есть свой мини-мозг. Вот такой удивительный осьминог, удивительное существо. Природа однозначно выдала ему интересную порцию разных органов. Так. Хорошо, движемся дальше. Сегодня также отмечается День зануды. Да, точная дата и автор этого праздника неизвестны. Он появился в интернете среди любителей юмора и мемов и посвящен дотошным людям, которые замечают каждую мелочь и любят точность в словах и цифрах. Отмечать этот праздник достаточно просто. Сегодня зануде можно все. Поправить дату в договоре, посчитать, сколько на самом деле чаевых, и напомнить, что слово «ложить» вообще-то не говорят, а только «класть». А остальным рекомендуем терпение и благодарность. Именно зануды в мире следят, чтобы мосты не падали, а квитанции сходились. И это тоже факт. Также переходим к вкусным праздникам. Их у нас несколько. День квашеной капусты сегодня отмечается. В старину именно в эти дни в Беларуси рубили и квасили капусту на зиму. Хрустящая, кисло-соленая, с морковкой и клюквой. Она была главным витамином до самой весны. А сегодня вернулась в моду под гордым названием «ферментированные продукты». И получила свою порцию любви от диетологов. Еще один вкусный праздник – День вареников. Вареник – тот редкий случай, когда тесто и начинка договорились и стали больше, чем сумма частей. В Белоруссии по соседству любят вареники с картофелем, творогом, вишней, а в капустный сезон особенно уместна начинка из квашеной капусты, той самой, что мы только что восхваляли. И, кстати, в народе этот день, 8 октября, зовут еще и капустником и курятником. В этот день толокой, то есть всем миром, рубили капусту для закваски, а кур забивали на продажу. Работа быстро превращалась в праздник, девушки и парни собирались на капустные посиделки, шутили, пели и старались показать себя, ведь впереди было свадебное время. Девушки чистили кочаны до вечера, потом хозяйка угощала всех ужином, а после приходили парни и начинали гулянья. Поговорки об этом дне есть, и они достаточно понятные. Секи капусту, не жди покрова. Ни один род без капусты не живет. И по приметам зима с этого дня начинает готовиться. Начинается, осмотренный устанавливается зима. Такие праздники этого дня, кстати, сегодня также отмечается День любителей чтения. И в некоторых календарях неофициальных праздников. И это отличный способ напомнить себе, что книга – прекрасный способ провести осенний вечер. Потому что если на улице холодно, дома тепло, рядом чай и хорошая книга, зачем нам вообще куда-то торопиться? И это прекрасный способ отметить все сегодняшние праздники.

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

вечер. Как ты выглядишь? Твой взгляд беспечный. А теперь я держу тебя за руку.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Сегодня на улице и на градусниках плюс 21 градус. И поэтому самое время сделать то, что мы обычно начинаем делать слишком поздно. Что? Да, подготовиться к холодам, да, друзья, уже сегодня. Можно начать с простых вещей. Ну, например, проверить, где зимняя обувь. Достать теплую куртку и понять, что она вообще-то существует, а не затерялась где-то в Нарнии. Найти перчатки, постирать шарф, посмотреть, все ли в порядке с зонтом. А еще можно проверить автомобиль. Если вы за рулем, самое время вспомнить про зимние вещи, жидкости, щетки и вообще все, что потом обычно приходится искать в самый неподходящий момент. А дома можно достать плед, проверить теплые лампы, купить чай, который вы любите, и даже подготовить пару простых блюд, которые особенно хорошо идут в холодную погоду. Потому что подготовка к холодам – это не все лето закончилось, это скорее хорошо. Следующий сезон на пороге, и мы абсолютно готовы. Ну а также, друзья, спешу напомнить, что совсем скоро в середине часа служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. А после новостей вернемся в эфир и расскажу вам, что же у нас сегодня по лунному календарю, какие подсказки, что нужно учесть. Но это будет чуточку позже. А пока музыка.

0: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Турчин подписал постановление Совета министров о реализации проекта по обеспечению электротранспорта, сообщает официальный телеграм-канал правительства Беларуси. Документ определяет подходы к электрификации пригородных маршрутов городов-спутников Минска, Смолевичей и Фаниполя. В частности, предусмотрена установка 21 зарядной станции. Из них 11 появится в Смолевичах, 9 в столице и 1 в деревне Первомай Фанипольского сельсовета Дзержинского района. Содружество независимых государств – старейшее на постсоветском пространстве интеграционное объединение. Уже потом появилось союзное государство Беларуси и России. Много позже – Евразийская пятерка. Заседание Совета глав государств СНГ примет Туркменистан. Переговорам лидеров предшествовало заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Глава МИД Беларуси Максим Рыженков и его коллеги собрались, чтобы поделиться мнениями по актуальным вопросам. В повестке 28 пунктов. Как было заявлено, в широком формате руководители делегаций рассмотрели решения по вопросам взаимодействия в области туризма, физической культуры и спорта, молодежного сотрудничества. Обмен мнениями проходил в широком и узком формате. Сегодня в Туркменбаши прилетят лидеры стран СНГ. Каждый озвучит свою позицию и вместе, как ожидается, сделают заявление по случаю 35-летия организации. Но прежде чем сесть за круглый стол, проговорить важное будет возможность в неформальной обстановке. Продолжаем выпуск. Современные белорусские пенсионеры ломают все стереотипы о скучной старости на лавочке. По всей стране для них развернута огромная инфраструктура. Кружки по интересам, спортивные секции, образовательные тренинги и семинары. В Барановичах отделение дневного пребывания территориального центра соцобслуживания населения посещают 419 граждан пенсионного возраста. Придерживаясь активного долголетия, они осваивают цифровые технологии, изучают языки, танцуют и занимаются йогой. Кроме того, действует университет третьего возраста, рассказала заместитель директора территориального центра соцобслуживания населения Юлия Юреня.
1: Все активные, все оптимистичные, энергичные, ходят, посещают различные клубы и кружки по интересам. При отделении действует университет третьего возраста. Это неформальное обучение для наших граждан, где они изучают английский, китайский язык, а также те дисциплины им преподают, которые их интересуют. То есть те вопросы поднимаются, которые интересуют граждан. И в нашей республике реализуется стратегия активного долголетия.
0: Посетители, как правило, приходят попробовать один вектор и в процессе остаются посещать сразу несколько направлений. Так случилось с Евгенией Хилькович, которая увлеклась изучением английского языка.
2: Изначально я пришла на английский язык, потихонечку втянулась. Сначала йога, потом стретчинг, потом танцы, классический танец. В общем, каждый день я в чем-то где-то принимаю участие.
0: Участники коллектива «Элегант» проводят время на заслуженном отдыхе в танцевальном ритме. Это не только способ скрасить будни и пообщаться. Для многих эстрадное направление «Бачата», «Зумба» стали началом новой главы, когда можно реализовать свой творческий потенциал. К слову, никто из коллег по хобби раньше не выходил на сцену, рассказала жительница Барановичей Людмила Черсткова. Активистки, желанные гости на городских мероприятиях, не упускают возможности и продемонстрировать свой потенциал на республиканских конкурсах.
3: Мы уже несколько лет занимаемся танцами с нашим прекрасным педагогом Соловьевой Анжеликой. Танцуем танцы разнообразных направлений, эстрадные, зумба, там, испанские, американские, какие угодно. У нас все получается, мы любим это дело и гордимся, что мы в таком возрасте занимаемся вот такой творческой работой. Неоднократно мы выступали на городских соревнованиях, на городских праздниках, республиканских праздниках и даже занимали призовые места. Кстати, в этом году мы заняли первое место на региональном конкурсе «Я могу». Мы занимались различными профессиями, делами, но только не танцами. В танцы мы пришли, когда нам уже было 60+.
0: Поддерживать физическую форму, несомненно, помогает спорт. Это направление выбрал для себя 75-летний Станислав Пивовар. Мужчина не пропускает ни одного активного городского мероприятия, а недавно стал победителем соревнований по скандинавской ходьбе.
4: Нет такого мероприятия в городе, в котором спортивного направления или физкультурного, в котором бы я не принимал участие. Даже на уровень республиканских соревнований. По этой линии, активного долголетия.
0: Энергии барановических активистов серебряного возраста позавидует любая молодежь. А цифры в паспорте для них лишь повод для новых рекордов. Новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
5: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 13-15 выше 0.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Реклама.
2: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
3: Авто продавай на «Бутик

парным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.

остаемся на одной волне вместе с Баранович FM. Самое время заглянуть в лунный календарь и узнать, какие же подсказки он нам сегодня даст. 27-е лунные сутки, и символ у них дорожный – посох странника. С этим посохом ходили не за приключениями, а к своим на богомолье за советом. Оттого сегодня так хорошо идут разговоры со старшими и старые дела, которые давно застряли. Многое видно по-новому, словно отошли на шаг и вдруг разглядели целую картину. Дева придает всему этому практичность, мечтать о поездке она не даст, а вот сперва попросит расписание автобусов. И это тоже почему бы и нет, очень важное обстоятельство. Единица, число дня, дает решимость сделать первый шаг. Начинать большие дела перед самым новолунием рано, но планировать их самое время. То, что сегодня запишете в календарь, с новой луной пойдет в рост. А также у каждого есть такое старое дело, которое живет лишь в списке, без действия. Ну, к примеру, зайти в ЖЭС, переоформить счетчик, вернуть соседке форму для выпечки. Так вот, самое время это дело сдвинуть с мертвой точки. Давние дела в этот день спорятся лучше новых. На работе четверг подходит для разговора с начальством. Дева подскажет, идите не с жалобой,

с цифрами и готовыми предложениями. С деньгами дева любит порядок. Хороший день, чтобы сверить банковскую выписку и отключить подписки, которыми вы не пользуетесь уже давно. А если собираетесь в дорогу, посчитайте сегодня, во что она обойдется. Чаще всего оказывается, что дешевле, чем казалось когда-то. Ну вот, друзья, подсказки лунного календаря мы получили. Но следующий вопрос у меня для вас в тему нашего сегодняшнего эфира. Вот интересно, сколько наших планов зависит от погоды? Ну, к примеру, если солнечно, тогда мы куда-то вот пойдем. Если дождь, мы остаемся дома. Если холодно, ничего вообще не хочется, не задавайте мне никаких вопросов. И получается, что наше настроение иногда буквально живет по прогнозу погоды. Солнце – я бодрый, я счастливый, я улыбчивый. Облачно – я устал, дайте мне спокойствие. Или же, когда дождь, то вообще все плохо. А между прочим, в ближайшие дни обещают похолодание. Вообще, что будем делать? Отменять жизнь до весны? Нет, нет и еще раз нет. Конечно, погода влияет на нас, и это нормально. Но мне нравится другая мысль. Не обязательно каждый день чувствовать себя одинаково хорошо, чтобы день был хорошим. Подумайте об этом. Сегодня можно наслаждаться солнцем, завтра можно сделать уютный вечер дома, послезавтра встретиться с друзьями, потом сходить в кино, а когда совсем похолодает, найти свое удовольствие уже совсем в другом. Потому что если мы будем ждать постоянного солнца и тепла, чтобы быть в хорошем настроении, осень окажется слишком длинной. Ну что, друзья, вот такой действенный совет. Наслаждаться любой погодой и любой погоде находить применение. Ну, а я спешу напомнить, что мы потихонечку-потихонечку приближаемся к часу дня на студийных 12.53. А это значит, что уже в начале следующего часа вернемся в эфир. И с хорошей новостью у нас состоится СМС-игра, где мы разыграем вкуснейшую шаурму от Donor Room. Никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на одной волне, в хорошем настроении. Ну и, конечно, сегодня наслаждайтесь этим солнцем и теплом октября.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 13-15 выше 0.

0: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской, коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: то, что сложно, сложно собирать нас, то, что точно сможет лето. Даже если по кусочкам, жаль, что слишком поздно, детка, слишком поздно.
1: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
2: И снова привет-привет, солнечный привет всем вам, наши дорогие слушатели. На часах 13.11, и это значит, что сейчас мы возвращаемся на одну волну с хорошей новостью. У вас есть шанс выиграть вкуснейшую шаурму от Donor Room прямо сейчас. Самая правильная еда – это мясо и овощи. Donor Room нашел способ, как накормить тебя вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – вот залог твоей энергии на весь день. Donor Room возле строительного магазина Build по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, на Боровках возле строительного магазина Строймаркет по адресу улица 50 лет БССР, 88, и на улице Ленина, 49. Доставка по телефону МТС, код 029-548-46-15. Скачай приложение Donor Room и получи скидку 10% на первый заказ. А чтобы стать победителем сейчас, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой вопрос. И сегодня 6-й правильный ответ станет победным. Мы с вами уже говорили о праздниках сегодняшнего дня, и среди этих праздников есть удивительный Всемирный день осьминога. А, кстати, тот, кто был внимательным и слушал нас, уже точно знает ответ на этот вопрос. Ну а кто не знает или кто прослушал нас, возможно, вы тоже угадаете ответ. Итак, поехали. Какого цвета кровь у осьминога? Вариант номер один – красная, вариант номер два – зеленая, вариант номер три – голубая. Напоминаю, короткий номер 9946. Именно туда присылайте ваши сообщения. Можно прислать всего лишь одну цифру с вариантом ответа, 1, 2 или 3. Или же прислать ответ целиком, как вам будет удобнее, будет засчитано и то, и другое. Конечно же, я продублирую вопрос, варианты ответа, чтобы все желающие смогли поучаствовать. Какого цвета кровь у осьминога? 1 – красная, 2 – зеленая, 3 – голубая. И вот теперь уходим, друзья, на музыкальную паузу, а совсем скоро вернемся и объявим победителя.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
1: Реклама. Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: По Барановичскому районному ЖКХ требуется тракторист, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор котельной, машинист экскаватора, каменщик. Телефон 63-89-36.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
4: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Музыкальная пауза позади. 13:21 на студийных. А это значит, что пришло время объявить победителя сегодняшней СМС-игры. Напоминаю, что сегодня победитель выиграет вкуснейшую шаурму от Donor Room. И вопрос сегодня звучал так: какого цвета кровь у осьминога? Да, потому что именно сегодня отмечается Всемирный день осьминогов, поэтому и вопрос такой. И знаете, я весьма приятно удивлена, но все ответы у нас сегодня правильные. Не все ответы, которые я предлагала, а все ответы, которые пришли к нам по СМС, да. Правильный ответ – это голубая. В крови человека за перенос кислорода отвечает железосодержащий белок гемоглобин, который окрашивает кровь в красный цвет. А у осьминогов эту роль выполняет белок гемоцианин, содержащий медь. Когда медь соединяется с кислородом в жабрах, кровь приобретает насыщенный голубой или даже синий оттенок. Вот такой интересный факт. Ну а теперь самое интересное, кто же стал победителем СМС-игры. Именно шестой правильный ответ сегодня принес кому-то победу, и сейчас узнаем, кому. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 9051. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Ну а в продолжение эфира, конечно, хорошая музыка.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Александр Лукашенко направился с визитом в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, сообщает Белта. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Президент Беларуси в своем выступлении выскажется о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке дня в общей сложности более полутора десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. Мероприятие состоится 9 октября на территории Национальной туристической зоны Туркменистана «Аваза». В Беларуси пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Матери 14 октября и Дню Отца 21 октября. Промежуток между этими датами называют неделей родительской любви. В стране состоятся форумы, акции, концерты, посвященные семье, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. В преддверии праздников 10 октября в Минске соберутся участники заключительного тура 7-го республиканского конкурса «Семья года», где многодетные супруги расскажут о себе и представят творческие номера. Финал еще одного состязания «Семья. Служим вместе» намечен на 15 октября. Его организаторами выступают МВД и Брестский облсполком. Кроме того, в указанный период родители смогут получить необходимую правовую помощь посредством единых дней консультирования и прямых телефонных линий. В регионах запланированы торжественные приемы, чествование матерей и отцов. Два раза в год в наш

0: улиц, скверов, от опавшей листвы и случайного мусора, вырубка дикорастущих кустарников, обрезка сухих деревьев и посадка новых, покос травы, ремонт детских спортивных площадок и многое другое. Важен вклад каждого в общее дело. Традиционно компанию поддерживает молодежь. Накануне учащиеся Барановичского государственного колледжа строителей наводили порядок в молодом парке. Сегодня эстафету подхватят представители других учебных заведений. Кроме того, для местных предприятий и организаций определены дополнительные 90 локаций для ликвидации захламленности и приведения территории в надлежащее состояние, сообщил генеральный директор Барановичского ЖКХ Дмитрий Техно.
1: 14 сентября объявлен месячник по благоустройству. Набирает он ход. Коммунальные службы активно работают по уборке улиц, скверов, парков. На сегодняшний день нам активно начинают помогать и учебные заведения. Предприятия уже активно в этом участвовать. Листва еще не совсем опала, но тем не менее уже привозят и прилегающую территорию. Заканчивают обкос травы, сухие деревья обрезают. ЖЭСы сейчас уже начинают работать с людьми на квартирной жилой застройке, чтобы уже выходили и помогали нам и приводить свои дворовые территории в том числе. Если, например, у граждан нет инструмента, грабли, лопаты, это есть в ЖЭСах по месту нахождения дома, и можно будет прийти туда, предъявить паспорт, взять инструмент и потом его вернуть.
0: Продолжаем выпуск. В Барановичах отопительный сезон стартует с 9 октября. Согласно решению горосполкома, подачу тепла завтра начнут в объекты соцсферы. В первую очередь батареи включат в социальных и лечебно-профилактических учреждениях, детских садах, больницах, школах, музеях, библиотеках и гостиницах. К новостям компаний. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах, возможно, обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8-029-389-63-59. 389-63-59. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
2: Погода.
0: Последняя летняя гастроль. Еще сегодня у белорусов есть возможность насладиться теплой, комфортной погодой. А уже с пятницы начнется похолодание. Циклонические вихри с Атлантики принесут дожди, порывистый ветер и холодный воздух. В утренние часы слабый туман. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер южный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 13-15 выше 0.

вот и начну. Потом стало холодно, вот уже точно не до прогулок. А потом началась зима. И однажды она посмотрела на все эти свои свечи, книги, красивые чашки и поняла, что всю осень ждала подходящей погоды. А подходящая погода так и не пришла, потому что дело было вообще не в погоде. Мы иногда думаем, что сначала должно совпасть все. Хорошее настроение, свободное время, солнечный день, правильная температура. И только тогда мы начнем жить красиво. Но жизнь так не работает. Иногда красивый вечер – это чай и дождь за окном. Иногда прогулка, и это плюс 8, и теплый шарф. Иногда настроение приходится не ждать, а создавать самостоятельно. И вот, пожалуй, это хороший план на всю нашу грядущую осень.

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Реклама.
2: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
4: И по телефону 146.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для них самое лепшее. Школьная денни белорусских вытворцев.

На студийных без 5:02, и значит, время дневного эфира заканчивается. Приходит время нам с вами прощаться. Ну что ж, барановичи, сегодня у нас плюс 21 градус, солнечно, тепло. Завтра будет прохладнее, а в выходные совсем по-осеннему. И, возможно, сначала мы все немножечко с вами поворчим, потому что после такого теплого дня возвращаться в холод действительно не очень-то хочется. Но давайте договоримся об одном. Пусть вместе с температурой за окном не падает наше настроение. Хорошее настроение вообще-то не обязано подчиняться градуснику. Подготовьте теплые вещи, достаньте все, что делает дом уютнее, придумайте себе маленькие осенние удовольствия и не ждите идеальной погоды, чтобы хорошо провести день. Потому что погода меняется, сезоны сменяют друг друга, а вот настроение — это то, на что мы все-таки можем влиять самостоятельно. Хорошего всем нам четверга, солнечного, теплого, такого, который потом приятно будет вспомнить. На одной волне с вами была Лерика Черненко, и до встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 13-15 выше 0.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: зоне.
1: Барановичи FM.
2: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. «Любой человек строит свое будущее, опираясь на семейное воспитание и историю», заявил председатель Палаты представителей и первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Игорь Сергеенко на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства. Память, выбор, ответственность. По мнению спикера, на этой базе необходимо сплотить общество и дать государству необходимый запас прочности в условиях масштабных геополитических трансформаций. В этом помогают коллективная память, традиционные ценности и надежные нравственные ориентиры. Беларусь продолжает работу по включению мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гара. К слову, такая процедура обычно занимает от нескольких лет до десятилетий из-за строгой подготовки документации и многоуровневой проверки международными экспертами. В рамках регламента в 2025 году в Париже состоялась презентация белорусско-российской номинации. Мемориал героям Великой Отечественной войны, Брестская крепость и Мамаев курган. В настоящее время в список всемирного наследия ЮНЕСКО внесены Беловежская пуща, Мирский и Несвежский замки, а также геодезическая дуга Струве. В предварительном перечне находятся Августовский канал, Свято-Преображенская церковь и Софийский собор в Полоцке, Калужская церковь в Гродно, церкви в Мураванке, Сынковичах, Камаях и Здитово. О вечных ценностях под таким девизом состоялись сегодня православные чтения в филиале номер 1 централизованной библиотечной системы города Барановичи. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню Матери, который Беларусь будет отмечать 14 октября, рассказала заведующая филиалом номер 1 городской библиотеки Людмила Малашеня. Перед присутствующими выступил иерей храма святого благоверного князя Александра Невского Николай Пашкевич. На встрече, гостями которой стали представительницы элегантного возраста, проживающие в микрорайоне Текстильный, говорили о нравственных основах семьи, воспитании детей и православной культуре. В рамках мероприятия также была организована выставка изданий «Живое слово мудрости духовной». С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18, ночью ожидается 13-15, выше 0.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятные. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18, ночью ожидается 13-15, выше 0.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
6: «Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
4: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
5: «Донорум» знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый «Донорум» на Ленина 49. А еще «Донорум» на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко направил приветствие участникам второго заседания Совета председателей Верховных и Высших судов государств-участников СНГ. Масштабное событие принимает сегодня Минск. Символично, что визит в нашу страну проходит в год 35-летия образования Содружества независимых государств. Это объединение стало ключевой площадкой для плодотворного партнерства стран постсоветского пространства на основе равноправного диалога, согласованных подходов и нацеленности на улучшение жизни людей, говорится в послании. Президент выразил уверенность, что нынешняя встреча будет способствовать выработке совместных эффективных решений по актуальным вопросам правосудия, укреплению гуманитарных, экономических и правовых связей между народами. Репетиционное тестирование для будущих абитуриентов станет более гибким. Уже с этого учебного года привычные этапы объединят в единую программу из трех последовательных модулей. Регистрация на первый из них открылась 8 октября. Подготовка будет проходить с октября по апрель. Каждый включает полноценную проверку по тем же правилам и на тех же бланках, которые используются на централизованных экзамене и тестировании. При этом формат прежний. Основные испытания – очные. Одним из главных нововведений станет возможность проэкзаменоваться онлайн, если участник по уважительной причине не смог присутствовать. Такой доступ появится после завершения каждого модуля. Сохранится генеральный прогон ЦЭ, который намечен на конец января. Кроме того, в мае выпускникам предложат дополнительный комплексный тест для итоговой оценки уровня перед вступительной кампанией. Продолжаем выпуск. Их призвание – сохранять духовное наследие, просвещать и дарить впечатления. Профессиональный праздник отметят работники культуры в воскресенье. Причастных к масштабным праздникам и городским концертам, профессионалов, хранящих историю, организовывающих выставки и экспозиции, занимающихся духовным просвещением, обучением музыке, вокалу, хореографическому и художественному мастерству, чествовали накануне в Барановичах. Теплые слова коллегам адресовали начальник отдела культуры горосполкома Наталья Михальчик, выразив глубокую признательность каждому за труд и вклад в общее дело. Культура – это душа нашего общества. Приходя на работу, вы дарите людям радость и возможность прикоснуться к прекрасному, подчеркнула руководитель структурного подразделения.
2: Любое начатое дело, любой человек не может жить без души. А культура – это душа нашего общества. Это невидимая нить, которая связывает времена и поколения. Благодаря ежедневному, кропотливому, зачастую совершенно невидимому труду мы сохраняем историко-культурное наследие нашего Барановичского региона. Звучит музыка, воплощаются самые смелые творческие проекты. Работают музей, библиотека, дома культуры, детские школы и искусств, Барановичский музыкальный колледж. Приходя на работу, вы дарите людям радость и возможность прикоснуться к прекрасному. Вы сохраняете традиции и воспитываете подрастающее поколение. И это прекрасно. Ваш труд, ваш опыт, ваша мудрость, ваша искренняя преданность профессии заслуживает самой глубокой благодарности и уважения.
1: К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей для обучения по рабочим профессиям, востребованным на рынке труда, из числа безработных и незанятых в экономике граждан, в том числе и граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, с последующим трудоустройством в организациях города. За дополнительной информацией обращаться: улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4, 5. Телефоны 64 08 69 64 93 62. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком плюс.

0: Наше радио. Барановичи ФМ. Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 45-08-78.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
3: Акция сезон уюта действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.май и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
7: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. В Туркменистане 9 октября пройдет саммит СНГ. С визитом в эту страну прилетел Александр Лукашенко. На встрече глав государств прозвучит позиция Беларуси по тому, что сегодня выходит на первый план для содружества. Усиление экономических контактов, безопасность, взаимодействие по гуманитарным направлениям. Планируется подписание пакета документов по итогам переговоров. Свое участие подтвердились 9 сторон. Помимо Беларуси и Туркменистана, это Россия, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Армения. В 2026 году впервые в качестве гостя приглашен Иран. В повестке заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. В частности, это тема социального развития, качества жизни, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. В Барановичах отопительный сезон стартует с 9 октября. Согласно распоряжению городских властей, завтра тепло поступит в объекты соцсферы. В первую очередь батареи включат в социальных и лечебно-профилактических учреждениях, детских садах, больницах, школах, музеях, библиотеках и гостиницах. Брестский облсполком 6 октября разослал письма в горрайсполкомы с рекомендацией о запуске. Местные власти принимают такие решения, ориентируясь на данные гидромета. По прогнозам синоптиков, с пятницы за окном заметно похолодает. Подключение производится поэтапно, чтобы избежать больших нагрузок на теплоисточники. Следующий в списке – жилищный фонд. При условии, если температура наружного воздуха в течение 3 дней не превысит 8 градусов. К слову, подготовку к осенне-зимнему периоду начали еще весной. Специалисты ЖКХ и энергетики занимались реконструкцией котельных, перекладкой теплотрасса, заменой дымовых труб, а также проводили капитальный ремонт домов. Продолжаем выпуск. Лесхозы Беларуси начали осеннюю посадку леса, в числе первых – северо-восточную часть республики. В ближайшие дни в работу включатся остальные области. Параллельно в отрасли активно проводится дополнение насаждений. Напомним, 17 октября в стране стартует осенний этап акции «Дай лесу новое житё». Акцент будет сделан на восстановлении участков, пострадавших от ураганных ветров и усыхания. Поучаствовать в восстановлении зеленых зон можно всем желающим. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы постараемся сделать все необходимое, чтобы вам было интересно на протяжении двух часов эфирного времени, поэтому уделим должное внимание как смс-розыгрышу, так и последним футбольным новостям, а также специальной музыкальной рубрике с новинками. А пока же просто напомню вам о том, что сегодня 8 октября на календарной странице, четверг. Пожелаю вам хорошего настроения и вечера. Давайте вместе его планировать, слушаем музыку, готовимся перейти в игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: мега скидки от суши бара Йосуши Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-8716. 582-8716.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня сет под названием «Вайб Барановичей». Он достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде СМС 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 8 октября в 1939 году, появился на свет актер Пол Хоган, снявшийся в одной из самых популярных франшиз кино Австралии. Как вы думаете, о каком фильме идет речь? Вариант первый – «Безумный Макс», вариант второй – «Крокодил Данди» и вариант третий – «Бэйб». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 8 октября, появился на свет актер Пол Хоган, снявшийся в одной из самых популярных франшиз в истории кино Австралии. О каком фильме идет речь? Вариант первый – «Безумный Макс», вариант второй – «Крокодил Данди» и вариант третий – «Бэйб». Если перечисленные варианты вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот из них, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946, ну и пара песен, чтобы скрасить ожидания, а после вернемся с итогами.

0: my clothes would fit.
1: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: «Ами». Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
4: И по телефону 146.
6: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-викторины. Мы интересовались, как называется одна из самых популярных кинофраншиз в истории Австралии, благодаря которой прославился актер Пол Хоган. И более, наверное, ни одна картина с ним не ассоциируется. Это, разумеется, «Крокодил Данди», как многие из вас догадались. Австрало-американский комедийный боевик 1986 года, действие которого разворачивается в австралийской глубинке и в Нью-Йорке. В картине снимались Пол Хоган в роли самого Мика Данди, а за игру которого актер получил награду «Золотой глобус», и Линда Козловски в роли репортера Сью Чарльтон. Прототипом главного героя, говорят, стал Арвидас Блументалс или Родни Ансел. Картина вдохновлена подвигами охотников настоящей жизни. Лента была отснята менее чем за 10 миллионов австралийских долларов, как преднамеренная попытка сделать успешный австралийский фильм, который понравился бы в основном американским зрителям, но был тепло принят во всем мире. В результате вышла оригинальная трилогия о приключениях крокодила Данди в совершенно разных городах и странах и две картины по мотивам этой истории. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 1308. Поздравляем. Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить сет вайп барановичей. Отдельно благодарим кафе «Йосуши Роллы» за партнерство. Мега скидки от суши-бара «Йосуши Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-87-16, 582-87-16.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. На выездном заседании Президиума Совета Республики обсудили вопросы здорового питания и качества продуктов. Дворы Барановичей становятся светлее. Об этом и другом подробнее. Расширение линейки качественного питания, импортозамещение и строгий контроль за продуктами, которые попадают в детские учреждения. Эти три вектора стали ключевыми на выездном заседании Президиума Совета Республики, которое прошло под руководством председателя Совета Республики Натальи Качановой. Открывая широкий диалог, спикер подчеркнула, что в Беларуси огромное внимание уделяется здоровью населения. Этот вопрос был определен одним из ключевых государственных приоритетов программы соцэкономразвития страны. В фокусе вопрос питьевой воды. В стране уже реализовано несколько госпрограмм, построены станции обезжиреживания. Республика полностью обеспечила свою продовольственную безопасность. Поставили на экспорт в прошлом году продуктов питания на 10 миллиардов долларов. Наталья Качанова нацелила на выработку конкретных механизмов продвижения национальных брендов полезного питания. В Беларуси для многодетных семей на 1 октября открыто 159 900 депозитных счетов по программе «Семейный капитал», сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. По информации ведомства, из них 82 700 на 826 миллионов 900 тысяч долларов, 74 200 на 2 миллиарда рублей. Досрочно воспользоваться средствами пожелали 103 800 человек, большинство, порядка 80%, направили сумму на улучшение жилищных условий, 10% на медицинские услуги, около 9% решили вопрос, касающийся обучения. Минтруда напомнили, что с 1 января 2026 размер господдержки составляет 35 505 рублей. Он назначается многодетным семьям при рождении, усыновлении или удочерении третьего или последующего ребенка. Продолжаем выпуск. Дворы Барановичей становятся светлее. В разных районах города продолжается строительство инженерных коммуникаций во дворах жилых домов. Как сообщили в ЖКХ, специалисты службы уличного освещения работу организовывают комплексно. Сейчас преобразование получает микрорайон «Северный». Квартал застройки охватывает территорию на Наконечниково 31 и 17, бульваре Бородинского. После завершения 143 светодиодных светильника будут освещать путь горожанам, создавая безопасную и уютную атмосферу. Действия нацелены в первую очередь на замену вышедшего из строя оборудования. Всего на обслуживание коммунальников Барановичей сеть протяженностью 458 километров и свыше 15,5 тысяч световых объектов. И о спорте. Барановичский «Авиатор» попробует укротить медведей. В очередном матче в рамках чемпионата Беларуси Беттера Экстралиги летчики сойдутся с клубом из Витебска на домашнем льду. Серия встреч стартует 9 октября в 19:00. Продолжится противостояние 11 октября. Стартовый свисток в этот день прозвучит в 13 часов. К слову, гости занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Подопечная Георгия Рязанцева на 9-й строчке. 9 набранными баллами. Недавно местный состав выдал историческую серию побед, включая первую в истории над Солигорским «Шахтером». К новостям компании. Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться в Барановичи, улица Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 45-08-78. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Последний по-летнему теплый день. Уже в пятницу в Беларусь придет похолодание. Циклонические вихри с Атлантики принесут дожди, порывистый ветер и холодный воздух, из-за чего синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Температурный фон не превысит плюс 10-16 градусов. Таким образом, на смену солнечной сентябрьской погоде придут хмурое и прохладное октябрьское настроение. Как сообщил начальник Баранович метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. Барановичи, Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще 2 золотых и 1 серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее?

На следующий час мы не планируем проводить розыгрыши. Вместо этого отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут», где узнаем свежие футбольные новости. Ну а также не забываем и про рубрику «Неформат», где мы представим новый трек британского электронного дуэта «Chase and Status». Поэтому не пропустите премьеру и не уходите далеко. Скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».

Как водится, самое спортивное и музыкальное мы оставили на заключительный час программы «Еще не вечер», чтобы скрасить возвращение домой. Рабочий день практически закончен. Впереди стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат», где мы говорим про футбол и слушаем музыкальные новинки. Что касается погоды на выходные, то синоптики немного скорректировали прогнозы. Говорят, что будет пасмурно, дождь, в среднем температура воздуха днем до 12 градусов тепла. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-24-91.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Тайм-аут.
1: Свежие футбольные новости. Манчестер Сити находился под налоговым расследованием на протяжении нескольких лет. Об этом пишет издание Financial Times. Налоговые органы Великобритании еще в 2018 году открыли расследование, чтобы выяснить, использовал ли английский клуб сложные финансовые схемы для уменьшения налоговых выплат. Проверка была инициирована после публикации немецким изданием Der Spiegel внутренней переписки клуба. Сообщается, что расследование не касалось подозрений в намеренном мошенничестве, оно не было официально завершено, и налоговая служба Великобритании не предприняла никаких действий против клуба. Напомним, ранее независимая комиссия признала Манчестер Сити виновным в 114 нарушениях финансовых правил английской премьер-лиги за период 2009-2018. Решение по санкциям пока не вынесено, клуб подал апелляцию и настаивает на своей невиновности. В случае самого строгого сценария Манчестер Сити грозит лишение титулов и исключение из английской премьер-лиги. Итальянский «Ювентус» планирует активировать опцию выкупа прав на арендованного голкипера Гульельмо Викарио у английского «Тоттенхэма». Об этом сообщил журналист Николас Кира в своем твиттере. «Ювентус» очень доволен первыми выступлениями Викарио и уже планирует воспользоваться опцией выкупа игрока у «Тоттенхэма». Сумма составляет порядка 10 миллионов евро. Готовится контракт, рассчитанный до 2030 года, написал Скира. В текущем сезоне итальянской серии А 30-летний Гульельмо Викарио провел 5 матчей, в трех из которых сыграл на ноль. До Тоттенхэма Викарио выступал в итальянских клубах, среди которых Эмполи, Венеция и Кальери. Ливерпуль проявит активный интерес к вингеру мюнхенской Баварии Майклу Алисе, если появятся сигналы о возможном уходе игрока из немецкого клуба следующим летом. Об этом сообщает Football Insider. По информации источника, красные и мадридский Реал внимательно следят за ситуацией с контрактом 24-летнего француза. Ранее сообщалось, что Алиса хочет, чтобы в новом контракте с Баварией был пункт, позволяющий ему уйти. Речь идет о сумме около 200 миллионов евро. Бавария хочет продлить контракт Алисы до 2032 года, однако переговоры осложняются требованием игрока включить в новое соглашение пункт об отступных. На сегодня не вынесено интересных поединков, но уже завтра после паузы вернутся некоторые европейские чемпионаты. Стартовые матчи тура пройдут в испанской Ла Лиге, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1. Постараемся подобрать что-то наиболее примечательное. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Барановичскому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр, дворник, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63 89 36.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на «Баранович ФМ».

В рубрике «Неформат», напомню, среда, четверг проходят под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного коллектива с совершенно новыми. Вчера мы немного рассказали о том, как начиналась карьера британского электронного дуэта «Chase and Status», которым всегда удавалось привлечь заметных приглашенных вокалистов и несколько раз покорить мировые музыкальные чарты. Сейчас коллектив завершил работу над 7-й студийной пластинкой. Диск получил название «Generic Everything» и поступит в продажу завтра, 9 октября. Давайте послушаем один из синглов с этой пластинки. Итак, «Chasing Status», новая песня «Gone Too Far». Делайте громче.

0: JP.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 18:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Екатерина Ярмолик. Добрый вечер. В Туркменистане 9 октября пройдет саммит СНГ. С визитом в эту страну прилетел Александр Лукашенко. На встрече глав государств прозвучит позиция Беларуси по тому, что сегодня выходит на первый план для содружества. Усиление экономических контактов, безопасность, взаимодействие по гуманитарным направлениям. Планируется подписание пакета документов по итогам переговоров. Свое участие подтвердились 9 сторон. Помимо Беларуси и Туркменистана, это Россия, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Армения. В 2026 году впервые в качестве гостя приглашен Иран. В повестке заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. В частности, это темы социального развития, качества жизни, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. Репетиционное тестирование для будущих абитуриентов станет более гибким. Уже с этого учебного года привычные этапы объединят в единую программу из трех последовательных модулей. Регистрация на первый из них открылась 8 октября. Подготовка будет проходить с октября по апрель. Каждый включает полноценную проверку по тем же правилам и на тех же бланках, которые используются на централизованных экзамене и тестировании. При этом формат прежний. Основные испытания – очные. Одним из главных нововведений станет возможность проэкзаменоваться онлайн, если участник по уважительной причине не смог присутствовать. Такой доступ появится после завершения каждого модуля. Сохранится генеральный прогон ЦЭ, который намечен на конец января. Кроме того, в мае выпускникам предложат дополнительный комплексный тест для итоговой оценки уровня перед вступительной кампанией. В Барановичах отопительный сезон стартует с 9 октября. Согласно распоряжению городских властей, завтра тепло поступит в объекты соцсферы. В первую очередь батареи включат в социальных и лечебно-профилактических учреждениях, детских садах, больницах, школах, музеях, библиотеках и гостиницах. Брестский облсполком 6 октября разослал письма в горрайсполкомы с рекомендацией о запуске. Местные власти принимают такие решения, ориентируясь на данные гидромета. По прогнозам синоптиков, с пятницы за окном заметно похолодает. Подключение производится поэтапно, чтобы избежать больших нагрузок на теплоисточники. Следующий в списке – жилищный фонд. При условии, если температура наружного воздуха в течение трех дней не превысит 8 градусов. К слову, подготовку к осенне-зимнему периоду начали еще весной. Специалисты ЖКХ и энергетики занимались реконструкцией котельных, перекладкой теплотрасса, заменой дымовых труб, а также проводили капитальный ремонт домов. Продолжаем выпуск. Их призвание – сохранять духовное наследие, просвещать и дарить впечатления. Профессиональный праздник отметят работники культуры в воскресенье. Причастных к масштабным праздникам и городским концертам, профессионалов, хранящих историю, организовывающих выставки и экспозиции, занимающихся духовным просвещением, обучением музыке, вокалу, хореографическому и художественному мастерству, чествовали накануне в Барановичах. Теплые слова коллегам адресовали начальник отдела культуры горсполкома Наталья Михальчик, выразив глубокую признательность каждому за труд и вклад в общее дело. «Культура – это душа нашего общества. Приходя на работу, вы дарите людям радость и возможность прикоснуться к прекрасному», подчеркнула руководитель структурного подразделения.
2: Любое начатое дело, любой человек не может жить без души. А культура – это душа нашего общества. Это невидимая нить, которая связывает времена и поколения. Благодаря ежедневному, кропотливому, зачастую совершенно невидимому труду мы сохраняем историко-культурное наследие нашего Барановичского региона. Звучит музыка, воплощаются самые смелые творческие проекты. Работают музеи, библиотека, дома культуры, детские школы и искусств, Баранчинский музыкальный колледж. Приходя на работу, вы дарите людям радость и возможность прикоснуться к прекрасному. Вы сохраняете традиции и воспитываете подрастающее поколение. И это прекрасно. Ваш труд, ваш опыт, ваша мудрость, ваша искренняя преданность профессии заслуживает самой глубокой благодарности и уважения.
1: К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно, обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8029-389-6359. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-24-91.
3: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
4: Авто продавай на «Бутик Автобай».
3: Авто меняй на «Бутик Автобай».
4: Авто покупай на «Бутик Автобай».
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
5: на сайте «бутикавто.бай».
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Давайте на этом прощаться, тем более, что мы выбрали отведенный нам по времени лимит, разыграли вкусный подарок, поговорили на разные занимательные темы, уделили внимание свежим футбольным новостям и плюс послушали новый сингл британского электронного дуэта «Chase and Status». Мне осталось напомнить о том, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM. Наслаждайтесь вечерним плейлистом. Расстаюсь с вами до завтра, где мы, как обычно, проведем смс-викторину, отвлечем себя свежими футбольными новостями, ну и предварительно познакомимся с одним из треков из субботней программы «Наши песни». У микрофона был Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
2: Барановичи FM на 100.0.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Слушай свое на Барановичи ФМ.
1: Ведь ты выглядишь сегодня шикарно.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком плюс.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Ну вот и все. Пообещали друг другу такими же оставаться, тепло одеваться, искренними быть, никогда не тужить, к Богу на ты обращаться, иногда вспоминать про друг друга, никогда не сдаваться и почаще улыбаться. Эта песня не про нас, подруга. Голос зовет меня, но я не пойму откуда. Выйти на район, выйти на район, откинуть все сомнения, все будет хорошо. Ты же знаешь, дороги разойдутся, дороги разойдутся. Все будет хорошо, дороги разойдутся. Дороги разойдутся.

0: Баранович FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком плюс.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком плюс.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».